0: 炮弹，轰隆隆击发出去。
1: 炮弹，轰隆隆击发出去。
2: 炮弹，轰隆隆击发出去。
3: 炮弹，轰隆隆击发出去。
4: 炮弹，轰隆隆击发出去。
5: 炮弹，轰隆隆击发出去。
6: 炮弹，轰隆隆击发出去。
7: 炮弹，轰隆隆击发出去。
8: 炮弹，轰隆隆击发出去。
9: 炮弹，轰隆隆击发出去。
10: 炮弹，轰隆隆击发出去。
11: 炮弹，轰隆隆击发出去。
12: 炮弹，轰隆隆击发出去。
13: 炮弹，轰隆隆击发出去。
14: 炮弹，轰隆隆击发出去。
15: 炮弹，轰隆隆击发出去。
16: 炮弹，轰隆隆击发出去。
17: 炮弹